0: Радио Диси.
1: Я милова, узнаю по походке. Он носит обруки галифе, а шляпу